Истинно блаженными силами на Духовного Бога, святый, святый, Богородицы, не Дух и святый, святый, святый, святый, вечно слава Твоя, ты святый,